0: проблемами здоровья, также не оставлять детей и домашних животных в автомобилях, припаркованных под прямыми солнечными лучами. Во избежание возникновения пожаров следует не разводить огонь вблизи полей, лесов и зеленых зон. Спасатели призывают население соблюдать меры предосторожности и в случае возникновения опасных ситуаций обращаться в службу 112. Желтый код опасности из-за жары останется в Сирии в воскресенье. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность. Местами на севере страны пройдут дожди с грозами. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 15-20 градусов. Завтра днем ожидается плюс 26, плюс 34. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Радио Молдова. Am fost, suntem și vom fi mereu lângă inima ta.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 14.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Проект «Реформ Рестарт» в сфере образования должен быть утвержден правительством на следующем заседании и вынесен на голосование в первом чтении в парламенте до конца июля. Об этом заявил исполняющий обязанности министра образования Дан Перчун. Реформа направлена на изменение порядка управления системой образования, передачу полномочий по управлению школами от местного уровня новым территориальным агентством по образованию, подчиненным министерству, отметил Дан Перчун. Одна из главных проблем Республики Молдова сегодня заключается в том, что шансы ребенка на обучение в хорошей школе с квалифицированными учителями и хорошо оборудованными лабораториями во многом зависят от того, где он родился и где учится. Чтобы уменьшить эту неоднородность, важно выработать более единообразный подход на национальном уровне к управлению нашими школами и сократить различия, обусловленные разными подходами отдельных управлений. Управления образования и, в первую очередь, районных советов, которые сегодня управляют школами. Консультации по реформе продолжились в течение этой недели. Наиболее сложное обсуждение состоялось с представителями Главного управления образования, молодежи и спорта муниципия Кишинеу, которые выступают против изменений и хотят сохранить управление школами за собой, отметил Дан Перчун. Обсуждение местами проходило на повышенном тоне. Наша позиция была очень простой и очень четкой. Давайте оставим политику за пределами этих обсуждений. Давайте вести технические, конкретные дискуссии, опираясь на данные и факты. Хорошо, что мы обсуждаем и рассматриваем эти вопросы, но давайте делать это добросовестно и исходя из общей цели – улучшить ситуацию, оставив в стороне политические комментарии, оскорбления и всякого рода колкости. Администрация столицы Прима район Чебан категорически выступают против реформы и предлагают провести местный референдум, аргументируя это тем, что учителя, руководители образовательных учреждений и непедагогический персонал, которых реформа непосредственно касается, должны сами решать вопросы ее внедрения. Недавно Главное управление образования, молодежи и спорта муниципия Кишинеу потребовало приостановить реформу до проведения независимой оценки юридического, финансового и административного воздействия предлагаемых изменений. Министерство образования заявляет, что в течение августа проанализирует все предложения и возражения по законопроекту и предложит возможные поправки перед голосованием в окончательном чтении в парламенте. В связи с высокими температурами в этот период Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям призывает население соблюдать правила безопасности во время купания и избегать действий, которые могут привести к трагедиям в водоемах. Спасатели рекомендуют гражданам купаться только в специально оборудованных местах, находящихся под наблюдением спасателей. Также они обращают внимание на то, что категорически запрещается заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, а детей нельзя ни на минуту оставлять без присмотра взрослых. Кроме того, гражданам советуют не заходить резко в воду после длительного пребывания на солнце, чтобы предотвратить тепловой шок и другие происшествия. Родители призывают объяснять несовершеннолетним правила поведения возле воды и не разрешать им опасные игры в водоемах. По данным ГИЧ, соблюдение этих профилактических мер может снизить риск случаев утопления и способствовать защите жизни и здоровья людей, отдыхающих возле водоемов. Российский удар, нанесенный минувшей ночью по Киеву, стал одной из крупнейших баллистических атак, заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает BBC. Воздушные силы ВСУ ранее сообщили, что Россия запустила 41 ракету и 125 дронов, в том числе 25 баллистических ракет. Как сообщил Зеленский, по состоянию на данный момент в Киеве и области известно об одном погибшем человеке, еще 16 получили ранения. Сегодня днем ожидается переменная облачность. Местами на севере страны пройдут дожди с грозами. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +26, +34 градуса. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Radio Moldova. Divers și interesant.

0: responsabile de valorificarea tezaurului teatral radiofonic, de o valoare unică în țară, redactorii Nina Parfântie și Victoria Radu. Teatru la microfon este deschis sâmbăta și duminica, de la ora 22:05, doar la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec. Redactorul prezentator Filip Rudenco află totul de la prima sursă. Îți dezvăluie partea nevăzută a statutului de vedetă sau de interpret începător. Invitații emisiunii nu mai au secrete. Nimeni nu scapă de întrebări directe, neașteptate. Vă invităm duminică de la ora 17:10 să-i cunoașteți și să le redescoperiți sufletul. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 17.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. В понедельник Республику Молдова с официальным визитом посетит президент Республики Индия. Прогноз урожая пшеницы превышает 1,5 миллиона тонн. 9 сельхозпроизводителей получат гранты на модернизацию системы орошения. Далее подробности. Доступ граждан в отдельные общественные места муниципе Кишинев будет временно ограничен в понедельник 20 июля с 7 утра до 22 часов в связи с официальным визитом в Республику Молдова президента Республики Индия Драупади Мурму. Ограничения будут действовать в центре столицы на основных магистралях, соединяющих город с международным аэропортом Кишинев. По информации премьер-министра столицы мира, введена полиция для обеспечения безопасности во время визита. Визита главы индийского государства. В период действия ограничений будет ограничен доступ граждан в отдельные общественные места, запрещено проведение собраний и массовых мероприятий, а также выполнение работ по ремонту дорог, электрических и тепловых сетей, систем водоснабжения и канализации. Кроме того, будет приостановлена вырубка и санитарная обрезка деревьев на улицах, по которым будет следовать официальный кортеж. Власти уточняют, что ограничения не распространяются на культурно-массовые мероприятия, проведение которых были заранее поданы уведомления, которые согласованы с премьер-министром муниципе Кишинев и другими компетентными органами. Генеральный инспекторат полиции и управление полиции муниципе Кишинев обеспечат общественный порядок и проинформируют физических и юридических лиц, которые организуют или планируют организовать собрания в указанных районах, о положениях распоряжения, изданного муниципальными властями. Все 12 бизнес-инкубаторов Республики Молдова получат инвестиции в повышение энергоэффективности и укрепление институционального потенциала, чтобы предоставлять более качественные услуги малым и средним предприятиям и ускорить развитие зеленого предпринимательства на местном уровне. Благодаря внедрению современных решений в области энергоэффективности, бизнес-инкубатор укрепляет свои возможности по предоставлению качественных услуг предпринимателям и созданию более благоприятных условий. Для развития малого и среднего бизнеса, заявил администратор Сарокского бизнес-инкубатора Лилиана Бавера. При финансовой поддержке Швеции, Норвегии и программы развития ООН бизнес-инкубаторы получают адресные инвестиции на общую сумму $386 000. Помимо инвестиций в инфраструктуру, они реализуют программу развития, которая позволит интегрировать принципы гендерного равенства и климатической повестки в консультации. Образовательные и другие услуги поддержки, предоставляемые малым и средним предприятиям. кампания по уборке зерновых находится в самом разгаре. Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности прогнозирует производство примерно 1 миллиона 550 тысяч тонн пшеницы, собранной с площади около 339 тысяч гектаров. Этот объем считается достаточным для покрытия внутреннего потребления и сохранения экспорта, заявил государственный секретарь Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Василий Шарбан в эфире программы на радио Молдова.
2: Cert este că noi ne vom apropia de productivitatea înregistrată în anul 2021.
1: Одно можно сказать наверняка, мы приблизимся к урожайности, зарегистрированной в 2021 году. Урожайность будет хорошей, поэтому мы считаем, что нам предстоит собрать более 1,5 миллиона тонн пшеницы. Этого будет вполне достаточно для обеспечения продовольственной безопасности, поскольку внутри страны мы потребляем 350-380 тысяч тонн для продовольствия, 170-180 тысяч тонн для животноводства и 66 тысяч тонн для посева, то есть на семена. Однако, несмотря на благоприятные перспективы урожая, цены реализации могут сократить доходы фермеров и превратить хороший сельскохозяйственный год в нерентабельный. Сельхозпроизводители по-прежнему сталкиваются с высокими затратами на аграрные ресурсы и топливо, которые зависят от изменений на международных рынках, отмечает чиновник.
3: Надо признать, производственные затраты действительно довольно высоки, но это в свою очередь напрямую связано с тем, что Республика Молдова не производит необходимые исходные материалы. Если говорить о фитосанитарных препаратах, то у нас есть всего 3 предприятия, которые в той или иной степени занимаются их производством. Этого недостаточно для удовлетворения потребностей сектора. Что касается дизельного топлива, то его мы также полностью импортируем, и мы в значительной степени зависим от войны, которая сейчас идет на Ближнем Востоке.
1: Власти пытаются уменьшить часть финансового бремени, однако цены на зерно невозможно регулировать на национальном уровне, заявил Василий Шарбан, говоря о мерах поддержки фермеров.
2: В этом отношении государство пытается принять меры в рамках имеющихся у него возможностей, я имею в виду финансовые средства.
1: Что касается акциза на дизельное топливо, который будет возвращен, 110 миллионов за первую половину 2026 года. В дальнейшем мы создадим стабильный механизм возврата акциза. Что касается цен на сельскохозяйственную продукцию, то это действительно парадокс и несправедливость по отношению к сельхозпроизводителям, тем, кто трудится в поле и выращивает эту продукцию. Ведь такие цены мы видели еще почти 10 лет назад. Не мы устанавливаем цену на пшеницу, она определяется на международных биржах. В 2025 году фермеры Республики Молдова собрали около 1 миллиона 590 тонн пшеницы, что на 33% больше по сравнению с урожаем предыдущего сезона. Средняя урожайность составила примерно 4,5 тонны с гектара. Фермеры Республики Молдова заинтересованы в передовых экологических практиках и переходе к экологически чистому выращиванию сельскохозяйственных культур получили доступ к новой образовательной платформе. 4 августа текущего года состоится официальное открытие органической школы фермеров. Эта инициатива, призванная предоставить сельхозпроизводителям практические инструменты и устойчивые решения для развития агропродовольственного бизнеса, дружественного окружающей среде. Мероприятие организовано в рамках проекта «Устойчивые агропродовольственные системы производства» и обещает стать важной площадкой для сельскохозяйственного сообщества, ориентированного на инновацию и экологию. По данным Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, эта платформа призвана предложить конкретные долгосрочные решения для актуальных проблем аграрного сектора, уделяя особое внимание практическому обучению. Фермеры, которые решат присоединиться к этой программе, получат возможность пройти практическую подготовку, принять участие в технологических демонстрациях под руководством профильных экспертов и изучить современные методы выращивания сельскохозяйственных культур, которые защищают почву и способствуют сохранению биоразнообразия, превращая таким образом климатические вызовы в экономические преимущества.
2: 9 сельхозпроизводителей из районов Еловин, Штефан Войда, Кахул, Бречени, Сорока получат гранты на модернизацию системы орошения. Поддержка предоставляется в рамках программы Международного фонда сельскохозяйственного развития, сообщает Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности. По данным ведомства, каждый из 9 предпринимателей получит грант в размере до 7500 долларов США на приобретение необходимого оборудования. Эти инвестиции будут способствовать более эффективному использованию водных ресурсов и снижению последствий засухи для сельскохозяйственных культур. Отобранные сельхозпроизводители выращивают виноград, овощи в открытом грунте, а также имеют сады черешни, абрикоса, яблони и сливы. Благодаря внедрению современных систем капельного орошения получатели грантов смогут более эффективно управлять водными ресурсами и будут способствовать развитию более устойчивого и экологически сбалансированного сельского хозяйства. Государственная гидрометеорологическая служба объявила желтый уровень метеоопасности на большей части территории страны до 2 часов ночи. Ожидаются кратковременные дожди с грозами. Местами прогнозируются сильные ливни, град и шквалистый ветер. И в завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность. Местами небольшие дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 15-20 градусов. Завтра днем ожидается плюс 26, плюс 33. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
4: Публичитате ла Радио Молдова.
5: Colegiul de artă Nicolae Bodgros din Soroca anunță înscrierea în bază de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență redusă, planificarea serviciilor culturale.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Доступ граждан в отдельные общественные места муниципия Кишинева будет временно ограничен в понедельник, 20 июля, с 7 утра до 22 часов в связи с официальным визитом в Республику Молдова президента Республики Индия Драупади Мурму. Ограничения будут действовать в центре столицы на основных магистралях, соединяющих город с международным аэропортом Кишинев. По информации премьер-министра столицы мира, введена полиция для обеспечения безопасности во время визита главы индийского государства. Все 12 бизнес-инкубаторов Республики Молдова получат инвестиции в повышение энергоэффективности и укрепление институционального потенциала, чтобы предоставлять более качественные услуги малым и средним предприятиям и ускорить развитие зеленого предпринимательства на местном уровне. При финансовой поддержке Швеции, Норвегии и программы развития ООН бизнес-инкубаторы получают адресные инвестиции на общую сумму 386 тысяч долларов. Помимо инвестиций в инфраструктуру, они реализуют программу развития, которая позволит интегрировать принципы гендерного равенства и климатической повестки в консультационные, образовательные и другие услуги поддержки, предоставляемые малым и средним предприятиям. Компания по уборке зерновых находится в самом разгаре. Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности прогнозирует производство примерно 1 миллиона 550 тысяч тонн пшеницы, собранной с площади около 339 тысяч гектаров. Этот объем считается достаточным для покрытия внутреннего потребления и сохранения экспорта, заявил государственный секретарь Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Василий Шарбан в эфире программы на радио «Молдова». Однако, несмотря на благоприятные перспективы урожая, цены реализации могут сократить доходы фермеров и превратить хороший сельскохозяйственный год в нерентабельный. Сельхозпроизводители по-прежнему сталкиваются с высокими затратами на аграрные ресурсы и топливо, которые зависят от изменений на международных рынках, отмечает чиновник. Власти пытаются уменьшить часть финансового бремени, однако цены на зерно невозможно регулировать на национальном уровне, заявил